0: FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 21 часа.
0: 100,4. Радио Кадре ФМ.
2: This is Business.
0: Business is
2: Кадре ФМ Mixed Vibes. 10.